0: es Wind.
1: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир.